скандалы с нарко-пи, хочу порвалась попады, я крифоля. Крыша раны на часом цепали, стакали вямо хри, пиздеваемо горячий. А на сдачу, в дворик прокладаты, дому шляху. Я памятаю речи, это было с этим печеней. Чуть выше